чварчавай дам демавын. Афледилей аз гарибым дарбадару бекасым ле чварчавай дам демавын. Хозге пешмерге у маллава кырдым, шады бу мава бе досту дыжмын.